0: Помажте. Жена.
1: Микропол.
0: Сидели меня, выбили, скажи, что вы. Тихо напивилось, Может, это парень сумки тумена, Это после прошлого, после ксерокси.
2: Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси. Ксерокси.